Так, ребятки, все, как договаривались. Все спокойно на выход. Спокойненько, спокойненько. Не торопясь. Так, все спокойно, ребята. Спокойно на выход. Без вопросов. На улице тоже порядочек, чтобы был.